0: Радио Альфа 104.1 FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7 часов утра и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Новые врачебные специальности собираются ввести Минздрав. С 1 сентября в структуре здравоохранения появятся врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, медицинский микробиолог, медицинский логопед, психолог и нейропсихолог. Официально узаконить хотят направление медицинская сестра по реабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся. Ряду устаревших специальностей брать не будут. Из списка, вероятно, уйдут врач-диабетолог, городской и районный врач-педиатр, фельдшер-нарколог и врач-сексолог, сообщает «Москва-24». В России впервые появился ГОС на веганские парфюмы и косметику. Чтобы классифицировать парфюм как веганский, производитель на всех этапах производства должен

0: утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 12 минут в Перми, поливает дождь, в краевой столице плюс 6 градусов. Возьмите с собой зонт, обязательно пригодится. В течение дня должно потеплеть до плюс 17. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-7500.
4: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
5: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
6: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд, все перетрут. Раз, вскопал поле, гуляй смело. Два, без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три, работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок Линстор за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
0: Загруженность дорог в городе сейчас минимальная. 3 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. В Перми сейчас 7 часов 14 минут впереди. Гороскоп на календарь, будут еще новости со всего света. Это то, чего нам сегодня не хватает. Солнце. Ну, хотя бы поговорим о нем и расскажем о лучших пляжах мира.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.16 на волне 104.1 FM, плюс 6 градусов на данный момент в Перми и лунный календарь. 26-й лунный день, луна в знаках рыбы и овен. По мнению астрологов, сегодня день конфликтов и пустой траты энергии. Любая ссора грозит накоплением негатива, поэтому держимся в руках. Не распыляемся и слушаем гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки, день позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс. Львы, не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов, это нужный вам процесс. Стрельцы, день нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными. Козероги, день подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи, от вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы, день, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
1: Радио Альфа.

0: Легендарная композиция «Билли Джин» от легендарного исполнителя Майкла Джексона на 104.1 FM. Сегодня, кстати, среда, 13 мая. На календаре сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure. Эксперты оценивали сохранность природы, чистоту воды и уровень уединения. Лидером стал пляж Энталула на филиппинском острове Палаван. Попасть на берег можно исключительно на лодке, что гарантирует отсутствие потока туристов. Помимо известняковых скал и белого песка, локация интересна любителям дайвинга. В этом районе находится 17 рифов и 11 затонувших кораблей. На втором месте пляж в Тейре в Греции, расположенный в уединенной бухте острова Кефалония. Замыкает тройку лидеров австралийский Уортон-Бич, который эксперты отметили за удаленность и популярность среди серферов. В первую десятку вошли побережья Мадагаскара, Фиджи, Мальдив, Таиланда, Камбоджи и Мексики. Как отмечают составители рейтинга, сегодня главным критерием элитного отдыха становится не сервис, а возможность побывать в максимально естественной и закрытой от масс среде.
1: Радио Альфа.
0: О, у нас таких мест в Пермском крае, где нога человека не ступала, пруд-пруди. Единственное, что пляж отсутствует, но ничего. Через 5 минут, друзья, новости. Коротко о главных событиях среды расскажем вам.
1: Реклама.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-694-783-57.
6: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
7: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио «Альфа».

0: 8-го вы слушаете Радио Альфа. Сейчас для вас новости. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро. Слово Полине Поповой.
1: Здравствуйте. Владимир Путин доложили о росте российской экономики за последние 3 года на 10% в реальном выражении, заявил на встрече с президентом глава Минэкономразвития Максим Решетников. В начале этого года пермские банки выдали кредитов на общую сумму около 105 миллиардов рублей. По сравнению с первым кварталом 2025 года этот показатель увеличился почти на треть. В Перми пройдет второй велофест. Он состоится 17 мая и объединит участников разных возрастов. Мероприятие пройдет на Подлесной в районе остановки Парк культуры и отдыха Балатова. Спрос на заменители сахара в России растет на 6% в год. Главным стимулом эксперты «Коммерсанта» называют тренд на здоровый образ жизни. Издание напомнило также рекомендацию Минздрава. Безопасной для здоровья человека считается норма не более 8 килограммов сахара в год. Однако россияне потребляют в 3 раза больше. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: О погоде на Радио Альфа. В Перми сейчас плюс 6 градусов. В течение дня облачно, дождь, ветер восточный, 3,6 метра в секунду, температура воздуха до плюс 16.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Ждем, друзья, это про погоду сегодняшнюю. 7 часов 42 минуты в Перми, но, судя по прогнозу, дождь должен закончиться где-то во второй половине дня. Будем надеяться, что это произойдет гораздо раньше. Сегодня отмечается День Черноморского флота ВМФ России, а также Всемирный день коктейля. Кстати, название «коктейль» было придумано достаточно давно, в 1806 году его описали как смесь спиртных напитков, сахара, воды и битера. Кроме того, Всемирный день техники для будущего, Всемирный день одуванчика и День застежки липучки. Далее дорожная информация, исторические факты. Речь пойдет про самых рок-н-ролльных рок-н-ролльщиков. Это группа The Rolling Stones. Как они создавали свои хиты. Причем некоторые из них буквально на коленке.
1: Реклама. Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
2: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87. Крупская, 31. Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин, 106, 694, 783, 57.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: В Перми открылся «Стокманс».
7: Первый мебельный, без переплат?
6: Да. Здесь диваны, кровати и шкафы – все для дома. Сам увидишь.
7: Куда ехать?
6: Первый мебельный «Стокманс» в Мебелево, третий этаж, Энергетиков 37.
8: Здесь выгодно. И точка.
9: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерство обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
3: 7:06 в Перми. Вы слушаете радио Альфа. Водители рассекают по лужам сегодня. Внимательные друзья, пешеходы. Иногда могут казаться неприятной ситуацией, если вы не притормозите где-нибудь у зебры. Что касаемо загруженности дорог, то 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт. На Васильева от Героев Хасана до переезда через железную дорогу. Купится транспорт и на Стахановское от шоссе Космонавтов до улицы Мира. Ну и Локомотивная потихонечку тоже заполняется машинами от Фридриха Энгельса до площади Гайдара.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: слушаете радио «Альфа». Середин недели, 13.05. 7 часов 49 минут. И сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Слово Кате Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1965-го рок-группа Rolling Stones выпустила синглом песню Satisfaction, один из своих главных хитов. Кит Ричардс набросал риф в гостинице перед сном на акустической гитаре. Он считал его слишком простым, а трек незаконченным. И он, и Мик Джаггер на обсуждении в группе голосовали против выхода песни, но она вышла и 4 недели была на вершине чартов США. Джаггер и Ричардс — единственные роллинги, которые играют в группе с момента основания в 62-м. Они знакомы с начальной школы. Создав в юности группу, написали сотни песен, в том числе 14 из списка 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. У них были ссоры и примирения. В своих мемуарах жизни Ричардс написал, что, возможно, они уже не друзья, но остаются братьями. А главная связь продолжается, когда они вместе погружаются в звук. Что касается Satisfaction, ее перепели десятки исполнителей. Кит Ричардс хвалил версию королевы соула Аретты Франклин, но есть версия Бьорк, Саманты Фокс, а многим нравится версия Бритни Спирс.

Весеннее половодье в Пермском крае подходит к концу. Успеваем фотографировать затопленное счастье на Перми. Первое об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале в середине часа на Радио Альфа. Прямо сейчас инструментальная музыка и полет в космос благодаря русским электронщикам из ППК.

0: 8 часов утра в Перми ровно. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Минэкономики обновила среднесрочный макроэкономический прогноз на 2027-2029 годы. Ожидания правительства по части роста российской экономики заметно снизились. Темпы увеличения ВВП в этом году составили лишь 0,4%. Ранее назывался показатель 1,3%. Далее экономика должна начать расти быстрее, но не такими темпами, как предполагалось ранее. В 2027 году теперь ожидается рост 1,4%. Вместо 2,8%. Предполагается быстрый рост регулируемых тарифов. Это, в частности, индексация тарифов ЖКХ с октября 2026 года на 9,9%. Тарифы на газ для населения должны вырасти в этом году на 9,6%, на электричество на 11,3%. Макропрогноз – это ориентир для других ведомств. Под него сводятся параметры доходов и расходов бюджета, тарифов, уточняется задача отрасли, целевых программ и экономическая политика властей в целом. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Пользователи начнут получать коды подтверждения от операторов в мессенджере «Макс». Мессенджер заключил стратегические соглашения с операторами «Большой четверки», МТС, «Билайном», «Мегафоном» и Т2. Сотрудничество предполагает использование платформы для отправки авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений, а также развития современных услуг и продуктов. Коды подтверждения для входа в сервисы и уведомления от компании будут автоматически распределяться по двум защищенным папкам: коды подтверждения и полезные уведомления. Особо важные сообщения станут приходить только на доверенное устройство, которое укажет пользователь. В центре Перми сквозной проезд в обе стороны улицы Советская от Комсомольского проспекта до газеты «Звезда» перекрыт. Работы по замене коллектора на этом участке продлятся до 20 июня. Обновлять старые разгрузочные коллекторы на Советской будут участками. В этом году работы разбиты на 3 этапа. Сейчас приступили к первому, сообщает «Новогор». В Перми запустили «Бегущий город». Это масштабное соревнование по городскому ориентированию. Впервые они были проведены группой энтузиастов в 2000 году в Санкт-Петербурге. Затем стали постоянно проводиться в Москве, Казани, Екатеринбурге. В этом году проект пришел и в Пермь. «Бегущий город» – это микс из прогулки, экскурсии и квеста. Целью участников является поиск и достижение заданных организатором объектов в городе контрольных пунктов. Это может быть местное названия и ориентиры, присущие городскому ландшафту, адреса, условные схемы и фотографии, комбинированные описания и городские загадки. Ближайшая игра состоится

0: Металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на Радио Альфа. 8 часов 12 минут в Перми. Солнце до нас дотянется в пятницу, субботу, воскресенье. А пока вот наблюдаем с вами такую вот дождливую погоду. До плюс 17 в течение этого дня в краевой столице. Сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
0: Через 7 минут новости со всего света. Ученые выяснили, как наши рецепторы улавливают тысячи различных запахов и сортируют их.
1: Реклама.
5: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25.
6: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Алло?
8: Ты сегодня выходил из дома?
7: Что? Кто это?
8: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
7: Я не понимаю.
8: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
9: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
11: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
12: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
13: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
12: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
14: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
15: Телефон 236-64-77.
16: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
17: Звукоизоляция своими руками без навыков строительства? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
18: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 6 баллов из 10 по версии индекс-карты на Малкова, Фридриха Энгельса от шоссе Космонавтов до Локомотивной улицы. Время проезда 14 минут. 12 минут будете ехать по Ветлужской до Тучаева. От Лепешинской до Зырянского проезда. Улица Миром. От улицы Советской Армии до Карпинского. Здесь будете двигаться 10 минут. В общем, потоки. И на Стахановской, же секс-мафтов до Мира тоже 10 минут время проезда.
18: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Да, и вот это один из самых, наверное, известных моментов в песне, в которой поется про опасное влечение к ночной жизни большого города. Лора Бреннинган, 84-й год, на 104.1 FM. А сейчас о самых удивительных вещах, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Первую в истории детальную карту обонятельных рецепторов представили в Гарвардской медицинской школе. Это открытие закрывает один из самых сложных вопросов нейробиологии. Как именно наш нос сортирует тысячи разных запахов? Чтобы навести порядок в этой системе, пришлось проанализировать 5,5 миллионов нейронов у 300 подопытных животных. Выяснилось, что тысячи типов рецепторов, которые раньше считались разбросанными случайно, выстроены в строгие повторяющиеся полосы. Если для цветного зрения человеку достаточно всего 3 типов рецепторов, то в обонянии их больше 1000. За расстановку этих датчиков по местам отвечает градиент ретиноевой кислоты. Она работает как навигатор, помогая каждому нейрону активировать нужный рецептор в зависимости от его положения в носу. Самое важное, эта структура точно совпала с картой отделов головного мозга. Теперь, когда у науки есть этот чертеж связи носа и нейронных цепей, открываются реальные перспективы для лечения потери обоняния. Фундаментальная наука в очередной раз доказала: там, где мы видим хаос, на самом деле скрыта сложнейшая логика.
1: Радио Альфа.
0: И тут на фоне рассказа про различные обонятельные функции вспомнилось, что духи не нюхают духи. Слушай, давайте послушаем тогда не только духи, но и новости через 10 минут. Коротко о главных событиях среды расскажем вам.
3: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Лучший отдых дома – это Аксиома.
6: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
7: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
8: Свой детский сад, сквер и бульвар.
7: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491.
9: Застройщик ООО «СЗ Горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
11: Очки «Хамелеоны» меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
12: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефис-зрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
14: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
15: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
14: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
16: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
18: Телефон рекламной службы 259 17 00.
19: Радио Альфа.

0: Но после такого обильного дурдечка зелень точно пойдет в рост. Тем более в конце недели нас ожидает аж до плюс 28 градусов. Ну, сегодня до плюс 17. Подробнее об этом расскажу сразу после выпуска новостей от Полины Поповой на радио Альфа. 8 часов 32 минуты в Перми.
1: Здравствуйте. Систему антиплагиат, которую вузы используют для проверки дипломов и курсовых, предложили проверить на точность. Поводом стали жалобы студентов. По их словам, программа нередко помечает авторский текст как сгенерированный искусственным интеллектом. Обращение уже направлено министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. В Перми в городских лесах запрещается использование открытого огня и приготовление на нем пищи. Об этом власти напомнили жителям города. Общедоступных специализированных мест для пикников в Перми не предусмотрено. Пермякам, желающим приготовить шашлык на природе, рекомендуется отправиться на базы отдыха или использовать платные пикниковые зоны. С 12 мая в Перми стадион и стритбольные площадки юности в Перми будут доступны для всех желающих. Об этом сообщили в Министерстве спорта региона. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак», «Печь», 59, «Новосилево», 37. В Перми сейчас плюс 8 градусов. В течение дня облачно, дождь, ветер юго-восточный, восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Сегодня в Перми питерская погода, и вот песня как раз-таки посвящена северной столице нашей Родины, которой 27 мая исполняется 323 года. Впереди исторические факты. Расскажем про одну историческую личность, которая является небесным покровителем Санкт-Петербурга. Вы догадались, о ком идет речь? Есть еще проспект, который назван в честь этого человека. Ну, тут, мне кажется, вариантов немного. Через 7 минут подробности.
1: Реклама.
2: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
3: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
9: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Красного, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
11: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.
12: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
13: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
0: Загруженность дорог в Перми 8-бальная. Неужто дождь вложил свои 10 капель в это дело? На улице Малкова, Фридриха Энгельса от шоссе Космонавтов до Локомотивной, по версии Яндекс.Карт, время проезда сейчас 19 минут, на 12 минут больше обычного. На Якутской от Первой Красноборской до Докучаева будет ехать 25 минут. Также на Уральской Северной Дамбе тоже все не быстро. От Якова Свердлова до Ленина. Бульвар Гагарина, улица Крупская тоже в этом же списке. От Патриса Лумумбы до Уральской.
15: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8 часов и 47 минут в Перми. На радио Альфа настало время исторических фактов. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1221 года родился русский князь, не проигравший ни одного сражения, Александр Невский, небесный покровитель Петербурга. Уже в 19 он прогнал шведов, победив в Невской битве, за что годы спустя прозвище и получил. При жизни его называли Александром Храбрым. Вокруг фигуры великого князя много мифов. Например, востоковед Лев Гумилев писал, что Александра Ярославича якобы усыновил хан Батый, но летописи это не подтверждают. Возможно, миф родился из-за того, что князь считал невозможным воевать с Золотой Ордой и подчинялся ханской воле, платил дань и получал ярлык на княжение. Другой миф – якобы Невский выиграл ледовое побоище, потому что противник был в очень тяжелых доспехах. Но снаряжение конных рыцарей Ливонского ордена и княжеских дружинников было одинаково тяжелым. В Тверской области есть дуб Александра Невского. По легенде, князь и его 16-летняя невеста Александра Бречеславна посадили его на берегу озера Наговье. Дерево простояло 739 лет, а когда погибло от пожара, энтузиасты рассадили отростки. Один из них растет в городе Торопце, его и называют дубом Александра Невского.
2: Радио «Альфа».

0: Один из парков в Перми лидирует во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Что за место такое, об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на Радио Альфа. В ближайшее время будет невероятный вопрос 12+. У меня для вас есть билеты на спектакль театр-балет Евгения Панфилова.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗЭ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
4: 6+.
5: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
6: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
5: В Men's Look на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
7: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
5: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
6: Погнали!
5: perm.menslookstore.ru.
8: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35, 18+.
9: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
10: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
11: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна, питомник «Анютины глазки».
14: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 9 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по мирному урегулированию конфликта в Украине. Об этом сообщает РИА Новости. По мнению американского лидера, завершение боевых действий уже очень близко, и он намерен сделать для этого все возможное. Трамп выразил уверенность в том, что в итоге удастся прийти к соглашению между Москвой и Киевом. Ранее Владимир Путин, говоря о возможной встрече с Зеленским, заявлял, что организовывать ее имеет смысл лишь как финальную точку, а не для переговоров. При этом российский президент отметил, что дело идет к завершению конфликта. Размер индексации стоимости ЖКУ в 2027 году составит 8,7%. Данные приводит Минэкономразвития. В 2028 году коммуналка вырастет на 7%, а плановые показатели 2029 года – 6%. В Госдуме, между тем, раскритиковали систему ЖКХ. По словам депутата Миронова, поводом стало письмо пенсионерки, которая получила 22 тысячи рублей пенсию. Между тем, ей прислали квитанцию за ЖКХ на 12 тысяч рублей за двушку, сообщает УРА.ру. В муниципалитетах Пермского края власти усилят информирование жителей о действиях в ситуации беспилотной опасности. Такое поручение мэром дал губернатор Дмитрий Махонин. Особенно это касается тех территорий, где находятся крупные производственные объекты, отметил губернатор. Он подтвердил намерение региональных властей создать подразделение БАРС, которое будет заниматься подавлением беспилотников. Сейчас в Пермском крае ведется работа по усилению многоуровневой эшелонированной защиты от беспилотников, отметил Махонин. В Пермском крае начинается сезон видимости серебристых облаков. Это самое высокое атмосферное явление на планете, которое образуется на высоте 80 километров. Это на границе с космосом. Сезон серебристых облаков начинается в конце мая и длится до конца июля. В этом году пермские астрономы-любители заметили их раньше обычного. Явление происходит только в темное время суток, когда на небе видны звезды. В их образовании участвует метеорная пыль. Чаще всего облака можно увидеть невооруженным глазом к полуночи и сфотографировать на обычный смартфон. Доллар 73,78, евро 87,37. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 8 градусов. В течение дня облачно, дождь, ветер юго-восточный, восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 9 часов, 7 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Начинается «Невероятный вопрос». И у меня для вас есть билеты на спектакль театр «Балет» Евгения Панфилова. И они достанутся тому, кто верно ответит на «Невероятный». На правах рекламы. Сегодня выигрываете билеты на вечер современных балетов «Шнитке», «Метаморфозы», «Новое обращение к творчеству Шнитке». Продолжает главные традиции театра. Размышления о волнующих проблемах современности, разговор со зрителем о серьезном и главном. 15 мая в театре балета Евгения Панфилова, 19.00, 12+. И, внимание, сегодня день рождения Роберта Паттинсона. Ему 40 лет. Слава ему принесла роль вампира в фильме «Сумерки». Однако сам актер не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? Итак, друзья, есть одно условие. Сегодня по одному варианту принимают вас. И прямо сейчас еще раз повторю вопрос. Итак, Роберт Паттинсон сегодня отмечает 40-летие. И, естественно, что слава ему принесла роль вампира в фильме «Сумерки». Есть у нее и другие роли, естественно, но... Однако сам актер не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? 257-0107 наш номер телефона. Напомню вам, что по одному варианту от каждого дозвонившегося. Жду.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом.

0: Гюзель достался эксклюзив. Ого. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
1: Стоит недорого, блестит, переливается.
0: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
2: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
3: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
4: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
5: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей, утепление, модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
6: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.

0: своих друзей.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
3: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются в 7 баллов из 10. На Якутской от Красноборской до Докучаева время пройдет 20 минут. На бульваре Гагарина и Крупской 16 от Патриса Лумумбы до Уральской. На Стахановской от Шоссе Космонавтов до Мира 15. На Мира от Советской Армии до Карпинского потеряете 11. И на Ленина от Крисанова до Комсомольского проспекта будет ехать столько же. Тоже 11 минут.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9:16, время Пермское, на радио Альфа. Игра «Невероятный вопрос», и сегодня она посвящена Роберту Паттинсону. Ему 40 лет исполняется, слава ему принесла роль вампира в фильме «Сумерки», однако он сам не так давно сказал, что предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? 257-0107 наш номер телефона. По одному варианту, напомню вам, от вас принимаю.
1: Доброе утро, может быть, оборотень?
0: Оборотень? Так, угу. Играл вампира. Это что-то близко.
1: Хотел играть оборотня, наоборот.
0: Хорошо, так. Но это не то.
1: Понял, спасибо.
0: Спасибо вам. Мне кажется, это близко. Вампир и оборотень. Здравствуйте, ваш вариант?
2: Мой вариант — Джек Воробей, капитан.
0: Угу. То есть хотел бы повторить успех, Роберт Паттинсон.
2: Ну, в том числе.
0: Отличное предположение, но нет.
2: Хорошо.
0: Спасибо. Да. Какой-то вымышленный персонаж больше всего нравится Роберту Паттинсону. Напомню вам, что по одному варианту принимаю. Какой именно вымышленный персонаж вот нравится ему? Может быть, кто-то знает. 257-0107 наш номер телефона.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Веном, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки, день позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс. Львы, не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов, это нужный вам процесс. Стрельцы, день нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными. Козероги, день подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи, от вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы, день, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
3: Радио Альфа.

0: 9:23 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Итак, друзья, продолжаем дальше выяснять, какие вымышленные персонажи больше всего нравятся Роберту Паттинсону. Ему 40 лет сегодня исполняется. Он сыграл свою культовую роль, можно так сказать, роль, которую он принесла известность вампира в фильме «Сумерки». Но сам актер недавно вот сказал, что предпочитает других персонажей. Каких именно? 257-0107 наш номер телефона. Кстати, странно, если бы он их играл. Достаточно, на мой личный взгляд. Хотя, кто его знает. Жду ваше предположение. Здравствуйте, ваш вариант.
1: Здравствуйте. Мне кажется, ему нравятся две девушки. Айрис и Тифу.
0: Это кто?
1: Ну, это такие девушки, которые одна олицетворяет добро, другая такая сексуальная, дерзкая.
0: Это откуда?
1: Это персонажи «Финал фэнтези».
0: Mm-hmm. Но они выглядят как люди, в смысле, то есть просто в одежде каких-то.
1: Ну, вроде он упоминал про них тогда, когда было интервью.
0: Но это именно, я не в курсе, я не видел это, то есть я вообще не знаю.
1: А я вообще, честно говоря, тоже не видела, но прочитала в интернете.
0: Да, хорошо.
1: Про них, что вот он как бы их больше, как бы, им, такие героини ему нравятся больше.
0: Как еще раз, как называется?
1: Айрис и Тифу.
0: Сейчас проверим.
1: Давай.
0: Нет, это не то.
1: Не про них?
0: Да.
1: Речь.
0: Доброе утро, ваш вариант.
2: Здравствуйте. Вариант – это Седрик Дигри.
0: Для меня это набор букв. А кто это?
2: Это из «Гарри Поттера».
0: А, точно ведь. Так, хорошо, это я еще могу понять. Так, нет, но вымышленных существ. Я бы даже их назвал во множественном числе, он их называет.
2: Поняла.
0: Да, спасибо за предположение. Он действительно играл в «Гарри Поттере», кстати. Здравствуйте, ваш вариант.
3: Здравствуйте, может быть, кого-то из супергероев, из Марвела.
0: Угу. Ну вот кого-то, да, но нет. Это не из Марвела. Это намного раньше было. Даже не то, что подсказки, вот на основе ваших ответов супергероями их не назовешь. Вообще никак. Во множественном числе, в принципе, их можно даже так назвать. И очень странно, если бы он их хотел сыграть. 257-0107 наш номер телефона. Американский актер Роберт Паттинсон предпочитает других персонажей. Помимо вампиров, кто из вымышленных существ, именно существ вымышленных, больше всего нравится Роберту Паттинсону? 257-0107 наш номер телефона. По одному варианту от вас принимаю.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure. Эксперты оценивали сохранность природы, чистоту воды и уровень уединения. Лидером стал пляж Энталула на филиппинском острове Палаван. Попасть на берег можно исключительно на лодке, что гарантирует отсутствие потока туристов. Помимо известняковых скал и белого песка, локация интересна любителям дайвинга. В этом районе находится 17 рифов и 11 затонувших кораблей. На втором месте пляж в Тейре в Греции, расположенный в уединенной бухте острова Кефалония. Замыкает тройку лидеров австралийский Уортон-Бич, который эксперты отметили за удаленность и популярность среди серферов. В первую десятку вошли побережья Мадагаскара, Фиджи, Мальдив, Таиланда, Камбоджи и Мексики. Как отмечают составители рейтинга, сегодня главным критерием элитного отдыха становится не сервис, а возможность побывать в максимально естественной и закрытой от масс среде.
4: Радио Альфа.
0: На Радио Альф продолжается невероятный вопрос. Через 5 минут я еще раз его повторю. Присоединяйтесь, если что. 257-0107, наш номер телефона.
4: Реклама.
6: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки. Но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности. ОСЗ «Орсо Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
7: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети инструмент-оружия от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hilter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deus, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июня. Для этого года в сети инструмент оружия. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.
6: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
7: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
8: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
9: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
10: Я не сажала.
9: Время-то идет.
10: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
11: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
10: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
11: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65/1.
10: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
12: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: В общем, все сложно у нас с американским, я сказал, актером Робертом Паттинсоном, а на самом деле он британский актер. Ему исполняется сегодня 40 лет. Слава ему принесла роль вампира в фильме «Сумерки». И сегодняшний невероятный вопрос посвящен именно ему. Однако сам актер не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? Сегодня подсказок нет, но, по сути, вы сами себе подсказываете, потому что мы уже поняли, что это не какие-то супергерои. Достаточно старинный персонаж. Ну, давно известен, я бы так сказал бы. И если бы он играл бы этого персонажа, это было бы очень странно, если честно. 257-0107, наш номер телефона. Жду ваши предположения. Напомню, что если правильно ответите, вам в подарок билеты на вечер современных балетов «Шнитки», «Метаморфозы». Новое обращение к творчеству «Шнитки» продолжает главные традиции театра, размышления о волнующих проблемах современности. Разговор со зрителем о серьезном и главном. 15 мая в театре балет Евгения Панфилова, 19.00, 12+. Вот такой вот приз имеется.
1: Гномы.
0: Гномы. Просто гномы. Хорошо. «Белоснежка и семь гномов». Вспомним этот мультфильм. Но нет.
2: Миньоны.
0: Миньоны, да, вот пошли множественные, скажем так, числа персонажа в множественном числе. Миньоны. До этого просто были гномы. Но не они.
2: Алло, может, хоббиты?
0: Хоббиты. Вот, интересно. Хотел бы он хоббита, например, сыграть. Но опять же, сказал, что странно, что он их бы сыграл вообще. А он может сыграть хоббита. Почему бы и нет? Но не хоббиты.
3: Алло.
0: Да, ваш вариант. А,
3: здравствуйте, может быть, например, эльфы.
0: Хорошо, но не они.
4: А, может быть, это хоббиты? А,
0: хоббиты. Вот был такой вариант. Хоббиты, может, у вас еще какой-то есть, раз уж назвали тот, который был?
4: А, ну, даже не знаю. Кинтвордалаки.
0: Отлично. Так, нет, не они. Прекрасные варианты, но я, похоже, зря сказал, что множественное число, потому что, наверное, не догадаться про правильный вариант ответа именно с такой подсказкой. Единственное, что я могу сказать, это персонаж сказки датского писателя. 257-0107, наш номер телефона. Вот вам. Роберт Паттинсон признался, что помимо вампиров предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? Персонаж из сказки датского писателя. Ну а прямо сейчас новости от Полины Поповой. Спонсор выпуска ИП «Година» Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
5: Здравствуйте. Россияне массово смотрят в сторону белорусского рынка жилья. Причина в неподъемных ценах на аренду квартир, сообщает Урару. В начале весны на Соликамской в Перми начали сносить частные дома, чтобы расширить дорогу. Сейчас на месте старых деревянных домов лежат горы строительного мусора. Во время расчистки территория подрядчик планирует вывести около 12,5 тысяч тонн отходов, включая мусор и грунт. 16 мая в Перми на территории завода Шпагина пройдет ночь музея. Она станет стартом проекта «Завод Шпагина. Новое измерение», созданным Краеведческим музеем, художественной галереей, оперным и Дягилевским фондом культурных инициатив. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
6: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 8 градусов. В течение дня облачно, дождь, ветер юго-восточный. Восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Без 20:10 вы слушаете радио Альфа. Поставим ли мы точку в сегодняшнем нервном вопросе, пока неизвестно. Сегодня выясняем следующее. Итак, Роберт Паттинсон отмечает свой 40-летний день рождения. И слава ему принесла, напомню, роль вампира в фильме «Сумерки». Однако сам актер не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? Которых, кстати, придумал один датский писатель известный. 257-0107 наш номер телефона. Жду ваши предположения. По одному варианту, кстати.
1: Алло, здравствуйте. Да. Оля Лукоев.
0: Да, интересно. И действительно, странно, что он хотел бы его сыграть. Тем более... Так, ладно. Но нет, это не Оля Лукоя. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Добрый день, Нильса.
0: Ага, даже так, ничего себе. То есть не совсем раскрученный персонаж, я бы сказал бы.
2: Не помню из Андерсона. Гуляет ли это Оля Лукоя или что-нибудь, оловянный солдатик.
0: Вот, это все хорошо, но и не то, и не то. То есть Оли Лукоя уже называли оловянный солдатик. Ну, скажем так, возьмем еще один ответ от вас, но тоже нет. Давайте еще сократим поиск, потому что если Роберт Паттинсон хотел бы сыграть гадкого утенка, или, например, ему нравится такой персонаж, что вполне возможно, или та же дюймовочка. Вот я еще назвал то, что не подходит. Но вот вам еще одна подсказка. Все дело происходит в пучине... Морской. 257-0107 наш номер телефона. Итак, что же за персонаж такой, который больше всего нравится Роберту Паттинсону? Вымышленные существа. 257-0107 по одному варианту от вас принимаю.
3: Реклама.
4: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека. ООО ГБОИ 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.
6: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
7: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10 по версии индекс-карт. На Монастырской можно потерять до 12 минут от Комсомольского проспекта до улицы Попова. По следующим направлениям тоже есть небольшие проблемы в движении транспорта. Екатерининская – Попова до Барчининова, Ленина – от Клименко до Куйбышева, Стахановская – улица Мира от Моста через железную дорогу до Советской армии.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9 часов 49 минут в Перми. Никогда так часто на Радио Альфа имя Роберта Паттинсона не повторялось, мне кажется. Все благодаря игре «Невероятный вопрос». Сегодня британскому актеру 40 лет исполняется. Славу ему принесла роль вампира в фильме «Сумерки». Однако сам актер не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? Эти персонажи, кстати, живут в пучине морской, а автор этих персонажей — датский писатель известный. Именно так. Мне кажется, вы догадались. О ком идет речь?
1: Алло.
0: Здравствуйте, ваш вариант.
1: Ну, неужели это «Русалочка»?
0: Так, сходится ли все? Ганс Христиан Андерсен создал множество сказочных персонажей. И в том числе «Русалочка», дочь морского царя, мечтавшая стать земной девушкой. Самое странное, что именно это он и ответил. Я ничего не могу поделать. Это Роберт Паттинсон. Кто ему запретит, как говорится? Вот именно это он и сказал. Ему нравится? Нравятся русалки. Поэтому я и сказал, что очень странно, если он хотел бы их сыграть. Вряд ли бы, только если морского царя. Ну или рыбку просто. Я вас поздравляю, это правильный вариант ответа. Наконец-таки, да. Поздравляем Роберта Паттинсона, поздравляем вас. Вам в подарок билеты на вечер современных балетов, «Шнитки», «Метаморфозы» от балета Евгения Панфилова.
1: Ура.
0: Это дело пройдет 15 мая, 19.00. Как вас зовут, представьте, пожалуйста.
1: Меня зовут Наталья.
0: Наталья. Расскажите, где вы находитесь, чем занимаетесь? Можно пару добрых слов.
1: Нахожусь на работе, передаю привет своим любимым коллегам, которым мы любим играть. Невероятный вопрос.
2: FM. Радио Альфа.
3: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 13 мая 1965-го рок-группа Rolling Stones выпустила синглом песню Satisfaction, один из своих главных хитов. Кит Ричардс набросал риф в гостинице перед сном на акустической гитаре. Он считал его слишком простым, а трек незаконченным. И он, и Мик Джаггер на обсуждении в группе голосовали против выхода песни, но она вышла и 4 недели была на вершине чартов США. Джаггер и Ричардс — единственные роли, которые играют в группе с момента основания в 62-м. Они знакомы с начальной школы. Создав в юности группу, написали сотни песен, в том числе 14 из списка 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. У них были ссоры и примирения. В своих мемуарах жизни Ричардс написал, что, возможно, они уже не друзья, но остаются братьями. А главная связь продолжается, когда они вместе погружаются в звук. Что касается Satisfaction, ее перепели десятки исполнителей. Кит Ричардс хвалил версию королевы соула Аретты Франклин, но есть версия Бьорк, Саманты Фокс, а многим нравится версия Бритни Спирс.

0: Пермские ученые рассказали, насколько опасен хантавирус. Об этом подробнее в наших новостных выпусках в начале и середине часа на Радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва. Расскажем про автошколы и новый рейтинг их качества.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0 плюс.
3: Лучший отдых дома – это Аксиома.
4: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
3: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
4: Свой детский сад, сквер и бульвар.
3: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491.
2: Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
6: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
7: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранство 6, 694, 783, 57.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИБ «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 259-1700.
5: Радио «Альфа».
6: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: 10 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В России повысили порог инфляции на 2026 год. Показатель вырос с 4% до 5,2%. Цитирую, мы ожидаем на конец года 5,2% декабрь, то есть продолжение постепенного снижения, отметили в Минэкономразвитии. Банк России поддержал идею увеличить максимальную сумму одного перевода через систему быстрых платежей для бизнеса до 30 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. Сейчас лимит по таким операциям составляет 1 миллион рублей, поэтому более крупные суммы компаниям приходится делить на несколько переводов. В Центробанке заявили о том, что готовы пойти навстречу рынку, однако для этого изменения нужно будет внести и в правила платежной системы Банка России, и в настройки самих банков. Запустить такой механизм рассчитывают в 2027 году. При этом уже с 1 июля банки также будут обязаны передавать ИНН клиентов при переводах через СБП. Это необходимо для борьбы с дропперами. Власти Таиланда решили усилить миграционный контроль и сократить срок безвизового пребывания для туристов. Как пишет ТАСС, вместо нынешних 60 дней иностранцы смогут находиться в стране без визы только до 30 суток. Власти объяснили это вопросами безопасности. По их мнению, длительный безвизовый режим некоторые иностранцы используют не в туристических целях. В Пермском крае почти 90% жителей готовы подрабатывать не по своей специальности. Люди чаще всего трудятся разнорабочими, мерчендайзерами, упаковщиками, комплектовщиками и продавцами-кассирами. Молодежь и люди среднего возраста проявляют большую готовность к подработкам, чем пожилые. Главная причина – деньги. Пермяки хотят увеличить доход, закрыть личные нужды и накопить на крупные покупки. Дягилевский фестиваль в Перми пройдет с 11 по 20 июня. В этом году организаторы решили не проводить оперные постановки. Основные направления – это современная академическая музыка, хоровое искусство и современный танец. В открытии примет участие оркестр «Мюзика Этерна» под управлением Теодора Курензиса. В программе «Четвертая симфония Бетховена» и «Симфония номер 41 Моцарта». Часть мероприятия впервые состоится в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Продажа билетов откроется 21 мая. Доллар сегодня 73 рубля 78 копеек, евро 87 рублей 37 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 8 градусов, в течение дня облачно, дождь, ветер юго-восточный, восточный 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 16.
2: Реклама. Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: 10.11. Время Пермское, 13 мая. На календаре сегодня день прыгающей лягушки, и по этому поводу в американском Angels Camp проходит фестиваль, куда участники приносят своих земноводных, те прыгают. Кто выше прыгнул, тот и победил. У нас, кстати, тоже есть забавные праздники. Это веселый коровяк, например, в Осинском округе, где в качестве снаряда используются засохшие коровьи лепешки. Их нужно метнуть, и чем дальше, тем лучше. В прошлом году, например, никто не смог перекинуть рекорд предыдущих лет, а он составляет 64 метра. В этом году событие тоже состоится, поэтому начинаем тренироваться. Прямо сейчас минута драйва на 104.1 FM. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью? Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
0: Ученые создали первую в мире карту обонятельных рецепторов. Об этом подробнее расскажем через 10 минут в новостях со всего света.
1: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
9: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
10: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
11: В «Драгоценной орхидее» ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. «Драгоценная орхидея». Успейте купить до окончания ликвидации.
12: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
13: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
4: Телефон рекламной службы 259 17 00.
14: Радио «Альфа».

0: 10:20, время Пермское, вы на волне 104.1 FM. Обо всем самом удивительном, что происходит в мире, как всегда в курсе, Катя Григорьева. Сейчас с нами поделится этой информацией.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первую в истории детальную карту обонятельных рецепторов представили в Гарвардской медицинской школе. Это открытие закрывает один из самых сложных вопросов нейробиологии. Как именно наш нос сортирует тысячи разных запахов. Чтобы навести порядок в этой системе, пришлось проанализировать 5,5 миллионов нейронов у 300 подопытных животных. Выяснилось, что тысячи типов рецепторов, которые раньше считались разбросанными случайно, выстроены в строгие повторяющиеся полосы. Если для цветного зрения человеку достаточно всего 3 типов рецепторов, то в обонянии их больше 1000. За расстановку этих датчиков по местам отвечает градиент ретиноевой кислоты. Она работает как навигатор, помогая каждому нейрону активировать нужный рецептор в зависимости от его положения в носу. Самое важное – эта структура точно совпала с картой отделов головного мозга. Теперь, когда у науки есть этот чертеж связи носа и нейронных цепей, открываются реальные перспективы для лечения потери обоняния. Фундаментальная наука в очередной раз доказала – там, где мы видим хаос, на самом деле скрыта сложнейшая логика.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Всегда хорошая музыка и актуальные новости. Полина Попова о них. 10:30, время Пермское.
1: Здравствуйте. Хантавирус опасен для людей, но не передается от человека к человеку, сообщает УРА.ру со ссылкой на пермского ученого. Недавно обнаруженный новый штамм распространяется в основном в теплый период через грызунов. Египет решил отменить бумажные визы. На смену придет система въезда на основе штрих-кодов. Об этом пишет Лента.ру. Сейчас Египет стремится нарастить число авиарейсов и устраняет процедуры, мешающие беспрепятственному въезду отдыхающих в страну. Пермские библиотеки перестали выдавать читателям книги части популярных писателей. В одной из библиотек сообщили, что выбранное издание содержит произведения запрещенных авторов. Пишет 59.ru. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа, ООО, АБС, Ермак, Печь, 59, Новосилево, 37. В Перми сейчас плюс 8 градусов, в течение дня облачно, дождь, ветер юго-восточный, 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 16.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Без 20.11 вы на волне 104.1 FM. Не забывайте о том, что можете заглянуть на нашу страницу ВКонтакте, Радио Альфа. Там много полезной информации, связанной с различными нашими конкурсами, в которых можно, естественно, поучаствовать. А впереди исторические факты, и речь пойдет про человека, который родился в 1221 году. Вы все его знаете.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Соседи новую мебель привезли. Белорусскую. Говорят, выгодно взяли.
2: Так в Мебелево же ярмарка. Цены такие, что я сама не ожидала. А еще и бесплатная доставка за один день.
1: Ну все, собирайся, едем.
3: Мебелево, улица Энергетиков, 37.
1: Угощение и призы каждому посетителю.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
6: 6+.
7: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
8: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
7: «Мэнс Лук» на сибирской семье. А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
9: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
7: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
8: Погнали!
7: perm.menslookstore.ru.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Без 15.11. Время Пермское. Сегодня отмечается в России День Черноморского флота. Ну а прямо сейчас узнаем, что такого исторического произошло давным-давно или относительно недавно. Обо всем расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1221 года родился русский князь, не проигравший ни одного сражения, Александр Невский, небесный покровитель Петербурга. Уже в 19 он прогнал шведов, победив в Невской битве, за что годы спустя прозвище и получил. При жизни его называли Александром Храбрым. Вокруг фигуры великого князя много мифов. Например, востоковед Лев Гумилев писал, что Александра Ярославича якобы усыновил хан Батый, но летописи это не подтверждают. Возможно, миф родился из-за того, что князь считал невозможным воевать с Золотой Ордой и подчинялся ханской воле, платил дань и получал ярлык на княжение. Другой миф – якобы Невский выиграл ледовое побоище, потому что противник был в очень тяжелых доспехах. Но снаряжение конных рыцарей Ливонского ордена и княжеских дружинников было одинаково тяжелым. В Тверской области есть дуб Александра Невского. По легенде, князь и его 16-летняя невеста Александра Бречеславна посадили его на берегу озера Наговье. Дерево простояло 739 лет, а когда погибло от пожара, энтузиасты рассадили отростки. Один из них растет в городе Торопце, его и называют дубом Александра Невского.
4: Радио «Альфа».

Оркестр, кино и костюмированные экскурсии. А что еще ждет нас в ночь музеев? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. С вами был Антон Нагибин. Не скучно вам среды, далее встречайте Ирину Плотникову. Ну а пока музыка понятная, без слов.

0: Перми 10 часов и 59 минут. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Минэкономики обновила среднесрочный макроэкономический прогноз на 2027-2029 годы. Ожидания правительства по части роста российской экономики заметно снизились. Темпы увеличения ВВП в этом году составили лишь 0,4%. Ранее назывался показатель 1,3%. Далее экономика должна начать расти быстрее, но не такими темпами, как предполагалось ранее. В 2027 году теперь ожидается рост 1,4%. Вместо 2,8%. Предполагается быстрый рост регулируемых тарифов. Это, в частности, индексация тарифов ЖКХ с октября 2026 года на 9,9%. Тарифы на газ для населения должны вырасти в этом году на 9,6%, на электричество на 11,3%. Макропрогноз – это ориентир для других ведомств. Под него сводятся параметры доходов и расходов бюджета, тарифов, уточняется задача отрасли, программ и экономическая политика властей в целом. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Пользователи начнут получать коды подтверждения от операторов в мессенджере «Макс». Мессенджер заключил стратегические соглашения с операторами «Большой четверки», МТС, «Билайном», «Мегафоном» и Т2. Сотрудничество предполагает использование платформы для отправки авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений, а также развития современных услуг и продуктов. Коды подтверждения для входа в сервисы и уведомления от компании будут автоматически распределяться по двум защищенным папкам «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». Особо важные сообщения станут приходить только на доверенные устройства, которые укажет пользователь. В центре Перми сквозной проезд в обе стороны улицы Советская от Комсомольского проспекта до газеты «Звезда» перекрыт. Работы по замене коллектора на этом участке продлятся до 20 июня. Обновлять старые разгрузочные коллекторы на Советской будут участками. В этом году работы разбиты на 3 этапа. Сейчас приступили к первому, сообщает «Новогор». В Перми запустили «Бегущий город». Это масштабное соревнование по городскому ориентированию. Впервые они были проведены группой энтузиастов в 2000 году в Санкт-Петербурге. Затем стали постоянно проводиться в Москве, Казани, Екатеринбурге. В этом году проект пришел и в Пермь. «Бегущий город» – это микс из прогулки, экскурсии и квеста. Целью участников является поиск и достижение заданных организатором объектов в городе контрольных пунктов. Это может быть местное названия и ориентиры, присущие городскому ландшафту, адреса, условные схемы и фотографии, комбинированные описания и городские загадки. Ближайшая игра состоится 16 мая. На этом пока все новости. Доллар сегодня 73,78, евро 87,37. Полина Попова, служба информации.
0: На Радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно, небольшие дожди, ветер восточный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Днем до плюс 16 градусов, сейчас в Перми плюс 10.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо «Центра металлокровли».
3: А ведь опытные разведчики знают, в «Центре металлокровли» качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
2: «Центр металлокровли», Пермь, 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, Александр Иванов на радио Альфа 104.1 FM. Всем доброго утра, с вами Ирина Плотникова. Середина рабочей недели, 13 мая на календаре. Ну а даже сегодня, в такой пасмурный день, мы помним о том, что солнце-то оно ведь никуда не делось. Оно светит, мы просто его не видим из-за туч. Ну и помни о том, что сегодня отмечается такой прекрасный праздник, День одуванчика. Я желаю вам наполнить себя оптимизмом. Именно оптимизм и надежду символизирует этот весенний цветок. Прекрасного рабочего дня под музыку Радио Альфа. Далее Эфэр Дэвид, и через пару минут с нами Дермот Кеннеди.
1: Реклама.
2: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. Ворса доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ «Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
3: Мам, хочу в кино.
4: А пойдем. Купим в кафе «Чикен Кинокомбо» и сходим со скидкой в кинотеатр «Кристалл».
3: Ура! Идем в кино и «Чикен».
4: Акция действует только в кафе города Перми. Все подробности на сайте alenvik.ru.
5: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Эфир Дэвид, «Золотые хиты» на радио Альфа, 104.1 FM. Ну а какой силой обладает слово, знает каждый из нас, так что предлагаю использовать этот инструмент исключительно в благих намерениях, как для себя, так и для окружающих. Ведь словом можно поднять настроение, можно замотивировать, можно просто подарить небольшую радость, так что не скупитесь. Далее на радио Альфа Мадонна и через пару минут «Ночные снайперы».
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
6: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
8: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
9: Я не сажала.
8: Время-то идет.
9: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
10: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
11: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
10: «Цветочные культуры Прикамье». 2-я Сорокинская, 65/1.
11: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио Альфа.

0: Перми 11 часов и 32 минуты. С новостями коротко. Полина Попова, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Владимир Путин доложили о росте российской экономики за последние 3 года на 10% в реальном выражении, заявил на встрече с президентом глава Минэкономразвития Максим Решетников. В начале этого года пермские банки выдали кредитов на общую сумму около 105 миллиардов рублей. По сравнению с первым кварталом 2025 года этот показатель увеличился почти на треть. В Перми пройдет второй велофест. Он состоится 17 мая и объединит участников разных возрастов. Мероприятие пройдет на Подлесной в районе остановки Парк культуры и отдыха Балатова. Спрос на заменители сахара в России растет на 6% в год. Главным стимулом эксперты Коммерсанта называют тренд на здоровый образ жизни. Издание напомнило также о рекомендации Минздрава. Безопасной для здоровья человека считается норма не более 8 килограммов сахара в год. Однако россияне потребляют в 3 раза больше. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 11 градусов. В течение дня до плюс 16. Пасмурно, небольшие дожди. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM. И слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru и, конечно, в умных колонках. 11 часов и 41 минута в городе. Золотая коллекция ждет нас в тройке лучших хитов минувших десятилетий. Брайан Адамс, Скорпионс и Дирасул.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
4: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
5: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8-800-252-777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
6: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Идем.
3: Летим.
2: Едем.
3: Отдыхаем.
2: Путешествуем.
3: С туристической компанией «Кубань».
2: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
3: Звоним. 2-700-510.
2: Ждем на Ленина 10.
3: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
4: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Брайан Адамс в золотой коллекции «Радио Альфа» и в финале часа «Эннио Морриконе». Спонсор инструментальной музыки ИП «Старикова Анна Олеговна». Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми без одной минуты полдень. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Общественники обратились к премьер-министру Мишустину с предложением ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания. Организация предлагает по аналогии с табачными изделиями ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде ультрапереработанных продуктов, включая чипсы, колбасы и сосиски. Из письма следует, что это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки, а также долю фальсификата в молочной продукции. По данным общественников, около 40% россиян регулярно употребляют переработанное мясо. Кроме этого, «Здоровое Отечество» предложило сделать ГОСТы для продуктов питания обязательными, в особенности на детское питание и молочную продукцию. Также предлагается запретить использовать опасные пищевые добавки, в первую очередь диоксид титана Е-171. Дачникам начали приходить лжештрафы за борщевик. Мошенники в преддверии летнего сезона начали активно рассылать фейковые уведомления от имени земельного надзора или местной администрации. В них сообщается, что на участке якобы обнаружен борщевик и грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. О новой схеме сообщили в МВД. Квартиры в новостройках Перми за период с января 2025 года по май 2026 года подорожали в среднем на 1 200 000 рублей, плюс 14%. По данным платформы bnmap.pro, средняя цена жилья на первичном рынке недвижимости за это время выросла с 7 900 000 рублей до 9 100 000 рублей. Средняя цена за квадратный метр показала уверенный рост на 14%, сообщает новый компаньон. Дягилевский фестиваль в Перми пройдет с 11 по 20 июня. В этом году организаторы решили не проводить оперные постановки. Основные направления – это современная академическая музыка, хоровое искусство и современный танец. В открытии примет участие оркестр «Мюзика Этерна» под управлением Теодора Курензиса. Часть мероприятий впервые состоится в Хохловке. Продажа билетов начнется 21 мая. Врачи назвали форматы для перезагрузки за выходные. Можно попробовать СПА-процедуры, светотерапию, кислородные и витаминные коктейли, а также лечебный кислород, который предлагают в фитнес-центрах. Полезно также посетить баню и бассейн. Доллар 73,78, евро 87,37. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Сегодня в Перми облачно, небольшие дожди, ветер восточный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду, днем до плюс 16 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: «Гущий город» — это некий микс из прогулки, экскурсии и квеста. Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на сайте игры «Бегущий город» в команде от 1 до 4 человек. В общем, можно провести ближайшую субботу мега интересно и познавательно. Я желаю вам пока что прекрасного рабочего настроения. Далее без перерыва «Брейнсторм», «Лебуши», немецкое трио «Альфавил». Яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках, «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания, перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 320-595-800-105-079.
4: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: «Уралтехника», Петропавловская, 64, сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника Плюс», город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
10: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
11: Золотая коллекция «Радио Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
12: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хитом 2001-го Brainstorm завершают золотую коллекцию, и в финале часа песня о Карине, музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд, все перетрут. Раз, вскопал поле, гуляй смело. Два, без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три, работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок Линстор за 24 990 рублей. В магазинах Инструмент.ру.
3: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
4: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
5: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лига Мед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лига Мед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефис-зрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действуют системы скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Перми 13 часов и 1 минута. Вы слушаете «Радио Альфа» с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости. По мнению американского лидера, завершение боевых действий уже очень близко, и он намерен сделать для этого все возможное. Трамп выразил уверенность, что в итоге удастся прийти к соглашению между Москвой и Киевом. Ранее Владимир Путин, говоря о возможной встрече с Владимиром Зеленским, заявил, что организовывать ее имеет смысл лишь как финальную точку, а не для переговоров. При этом российский президент отметил, что дело идет к завершению конфликта. Для российских школ могут разработать единый федеральный стандарт питания. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там отметили, что сейчас регионы организуют обеды по-своему, и качество поддержки разное. Новый стандарт должен формировать у детей культуру здорового образа жизни. Общественники предлагают строить санитарные нормы по принципу светофора, разделить требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендательные. При этом важно сохранить гибкость, чтобы учитывать национальные кулинарные традиции. И еще одна идея – раз в неделю включать в меню блюда кухни разных народов России. Особый акцент предлагается сделать на питании детей из многодетных семей, передает РИА Новости. 16 мая в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев» будет официально дан старт трехлетнему проекту «Завод Шпагина. Новое измерение». Он призван объединить усилия ведущих учреждений культуры Пермского края, краеведческого музея, художественной галереи, театра оперы и балета, а также фонда поддержки культурных инициатив имени Дягилева. Их совместная задача – преобразовать бывшую промышленную зону в современный культурный центр. Каждый второй россиянин признался, что регулярно перерабатывает. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на результаты опроса. Почти у половины участников переработки случаются чаще раза в неделю, а 14% задерживаются на работе каждый день. Чаще всего люди делают это ради дополнительного заработка. Еще четверть признались, что перерабатывают по требованию начальства. При этом многие стали чаще жаловаться на усталость, тревогу во время отдыха и привычку проверять рабочие задачи даже в свободное время. Участие опрошенных и заработка. У работы появляются проблемы со здоровьем, выгорание и конфликты в семье. После рабочего дня россияне чаще всего смотрят фильмы, общаются с близкими или просто спят. В завершении выпуска курсы валют: доллара 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 14 мая в четверг в Перми будет облачно, без осадков, ветер южный 3-5 метров в секунду. Плюс 14 ночью, завтра днем плюс 21-23 градуса.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
6: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Мы сегодня уже коснулись темы о том, как слово может вдохновить, а ведь и музыка в этом плане не отстает. В ближайшие четверть часа в дневной романтик коллекции на радио «Альфа» для нашего вдохновения Алекс Уоррен, Сандра, Ума Турман и Патрисия Касс, послушаем Элтона Джона, и «Пинк» открывает пятерку лучших песен о любви.

0: Алекс Уоррен на радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Плюс 13 градусов сейчас на улице, днем сегодня еще до 16, обещают синоптики. Завтра будет хоть и пасмурно, но значительно теплее. Подробный прогноз погоды после получасовых новостей.
1: Реклама.
2: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсогрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
4: В Перми открылся Стокманс.
5: Первый мебельный без переплат?
4: Да. Здесь диваны, кровати и шкафы. Все для дома. Сам увидишь.
5: Куда ехать?
4: Первый мебельный Стокманс в Мебелево, третий этаж, Энергетиков 37.
5: Здесь выгодно. И точка.
6: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
7: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
8: Учитесь плавать вместе с Боди Бум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Боди Бум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка. Это радио Альфа 104.1 FM в Перми, 13.32. С новостями коротко. Зараб Ахметов, спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Ассоциация банков России предложила включить все банки с лицензией Центробанка в так называемый белый список Минцифры. Речь идет о сайтах и сервисах, которые должны оставаться доступными даже при ограничениях интернета. В новостройках и крупных городах России плановые летние отключения горячей воды могут прекратиться уже через 5-7 лет. Об этом ТАСС рассказал первый зампред Думского комитета по строительству ЖКХ Владимир Кошелев. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Перми достигла 175 тысяч рублей. За год показатель вырос на 11,5%. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на bnmap.pro. В книжных магазинах россияне тратят на книги почти в три раза больше, чем в интернет-магазинах. Самые большие расходы на книги фиксируются у россиян от 30 до 40 лет. Таковы результаты исследования, проведенного банком «Русский стандарт». Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 14 мая. В Перми будет облачно, осадков не ожидается. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 14, в четверг днем в Перми плюс 21-23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Шакира на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Буквально на днях колумбийская певица представила официальную песню для чемпионата мира по футболу 2026 года. Официальный релиз намечен на завтра, 14 мая. Ну и напомню, в 2010 году Шакира также была исполнительницей официального гимна чемпионата мира по футболу. Вы слушаете «Радио Альфа». Далее «Золотая коллекция», подборка лучших песен минувших десятилетий. В этом выпуске «Дежавю» Майкл Джексон и Сиси Кейдж.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69-69. 255-49-69.
3: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
4: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru. 6+.
7: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа каждый день с 11 утра и до 10 вечера. Дежавю в завершении этого выпуска. А финалем час традиционно инструментальной музыкой через пару минут. На Радио Альфа Ричард Клейдерман.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями. А из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
4: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в «Кинезис». Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
6: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
5: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
7: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
5: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
6: Погнали!
5: perm.menslookstore.ru.
8: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
9: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 14.01. С новостями к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил Владимиру Путину о положении в российской экономике. Как пишет «Известия», министр заявил, что после периода быстрого роста сейчас идет настройка экономики, а ситуация постепенно стабилизируется. По его словам, в марте рост ВВП восстановился, реальные доходы россиян в первом квартале выросли на 2,5%, а инфляция на начало мая составила 5,5%. Решетников отметил, что это создает условия для возможного смягчения денежно-кредитной политики. Президент, в свою очередь, обратил внимание на положительные макроэкономические тенденции в стране. Госдума завтра рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Нижней палаты. Тему обсудили на совещании спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями фракций. Сейчас должность омбудсмена занимает Татьяна Москалькова. Она работает на этом посту с 2016 года. Ее полномочия истекают. По закону, уполномоченный по правам человека не может занимать должность более 2 5-летних сроков подряд. Ранее Владимир Путин поблагодарил Москалькову за работу. Аферисты начали выманивать деньги под видом онлайн-опросов от банков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники размещают в интернете объявления с предложением пройти опрос за денежное вознаграждение. После простых вопросов в жертве открывается форма для ввода реквизитов банковской карты. Затем приходит СМС с кодом, который тоже просит указать якобы для зачисления средств. Как только человек это делает, преступники получают полный доступ к счету. В полиции напоминают, что настоящие банки никогда не требуют вводить данные карты и коды из сообщений для получения денежного вознаграждения. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов активнее информировать жителей о правилах поведения при угрозе беспилотников. Особое внимание будет уделено территориям, где расположены крупные промышленные объекты. Данный вопрос обсудили вчера на заседании оперштаба с руководителями территории региона. По словам главы региона, за последний месяц в Прикамье выросла интенсивность воздушных атак. Сейчас в крае усиливают систему многоуровневой защиты. Также планируется создать региональное подразделение «БАРС», которое будет заниматься подавлением БПЛА. Власти Таиланда решили усилить иммиграционные контроли, сократить срок безвизового пребывания для туристов. Как пишет ТАСС, вместо нынешних 60 дней иностранцы смогут находиться в стране без визы до 30 суток. Власти объяснили это вопросами безопасности. По их мнению, длительный безвизовый режим некоторые иностранцы используют не в туристических целях, поэтому проверки на въезде планируют сделать строже. При этом Таиланд остается одним из самых популярных направлений у россиян. Только с начала года страну посетили свыше 900 тысяч граждан России. В завершении выпуска курсы валют: доллара 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 14 мая, в четверг, в Перми будет облачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Плюс 14 ночью, завтра днем в Перми. Плюс 21-23 градуса.
2: Реклама спонсора. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус, под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Санта, Вихрь, Зимани, Деус, Санрека, Линстор и Снирекс. И забирай свои подарки. Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас. Акция действует до 18 июля этого года. В сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов консультантов.
1: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
2: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Это Зиверт на Радио Альфа. И темп, заданный ею, поддержит Дуа Липа. Совсем скоро, пока новости. С кратким обзором Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Число самозанятых в России к концу года может вырасти до 18 миллионов человек, а к 2028 году до 23 миллионов. Такой прогноз дали эксперты по данным Федеральной налоговой службы. В Госдуме предложили создать механизм для быстрого решения коммунальных споров без обращения в суд. С такой инициативой выступил глава Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Эксперты ГИС-центра ПГНИУ сообщили о том, что весеннее половодье в Пермском крае пошло на спад. Приток воды в Камское водохранилище достиг своего пика и начал снижаться. Выше он уже не поднимется. Россияне получат большую часть зарплаты во второй половине июня. Об этом газете «РУ» рассказал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Зара Пахметов, служба информации.
0: О погоде на завтра. Спонсор прогноза на Радио Альфа ООО АБС Ермак Печи 59, Новосилиево 37. 14 мая в Перми будет облачно, без осадков, ветер южный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 14 тепла. Завтра днем в Перми плюс 21-23 градуса.
2: Реклама.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Для кого-то Чаев – это воспоминание, для кого-то действительность, но и в том, и в другом случае Чаев – это музыка, которую мы любим на Радио Альфа. Всем отличного продолжения дня, далее «Золотая коллекция», яркие хиты минувших десятилетий. Впереди норвежское трио «Аха», послушаем «Инесекл» и «Газеба» через пару минут.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
3: Тепловые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
5: ООГДБОИ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
8: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Секреты красоты».
9: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Аха на радио Альфа в золотой коллекции. И в завершении этого часа инструментальная версия легендарной песни Мун Ривы.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
4: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
5: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
6: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андрон Вататина Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио «Альфа». Спонсор инструментальной музыки на «Радио Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
7: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 15 часов и 1 минута. В Перми вы слушаете «Радио Альфа» с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести двухфакторную проверку возраста на маркетплейсах. Речь идет о покупателях, заказывающих товары с пометкой 18+. Как напомнил депутат Дмитрий Свищев, цифровые площадки обязаны ставить такую пометку на определенную продукцию. Сотрудники пунктов выдачи заказов должны сверять возраст покупателей с паспортом. Однако, по словам парламентария, на практике эти правила не соблюдаются. Курьеры отдают заказы любому, кто назовет код, не глядя на возраст. В результате подростки получают доступ к товарам с возрастными ограничениями. Кроме того, как заявил Свищев в интервью РИА Новости, следует ужесточить контроль на ПВЗ. Он призвал обязать маркетплейсы отчитываться перед Роспотребнадзором о количестве отклоненных заказов от несовершеннолетних. Россияне стали чаще отменять самозапреты на кредиты в майские праздники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. За длинные выходные граждане направили более 230 тысяч заявлений на установку ограничений и около 65 тысяч на их снятие. По сравнению с январскими праздниками, число отмен выросло более чем в два раза. Чаще всего самозапрет оформляли россияне от 35 до 45 лет. Они же активнее других потом снимали ограничения. Сейчас механизм самозапрета действует уже у более чем 20 миллионов человек по всей стране. Оформить такое ограничение можно через госуслуги. Главный архитектор Прикамья Елена Ермолина опубликовала в соцсетях фотографии дизайн-проекта сада Миндовского в Перми. По проекту в саду появится центральная аллея, ивент-зона и пространство для отдыха, обновленные детские спортивные площадки и новый вариант озеленения территории. Напомню, что ремонтные работы в саду начались с 1 мая. Рабочие демонтируют скамейки, урны, элементы благоустройства и разбирают тротуары. Аттракционы временно перевезут в парк Балатова. Работы будут вестись до 30 сентября. Стоимость составила 255,5 миллионов рублей. Почти 40% женщин для подготовки к лету занимаются силовыми тренировками. Об этом пишет News.ru со ссылкой на фитнес-тренеров. Около четверти респонденток делают выбор в пользу обыкновенной зарядки. Отмечается, что для женщин главной целью остается снижение веса. Девушкам также важно иметь подтянутую кожу и хорошую физическую форму. Кроме того, опрошенные хотят уменьшить уровень стресса и повысить настроение. В завершении выпуска курсы валют: доллара 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В Перми сейчас плюс 14 градусов. Завтра будет облачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 14. В четверг днем в Перми плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Когда сопровождает такая музыка, действительно молодость вечная. Чиж на радио Альфа, золотые хиты. Бонни Тайлер впереди и через пару минут Дункан Лоуренс.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» — это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
4: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 миллиона 400 тысяч рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
5: В драгоценной «Орхидее» ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная «Орхидея». Успейте купить до окончания ликвидации.
6: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
7: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
8: 6+.
9: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональный инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
10: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
1: Телефон рекламной службы 259-1700.
11: Радио Альфа.
12: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Легендарная Бонни Тайлер на радио Альфа 104.1 FM. 18 мая во всем мире отмечается День музеев, и традиционно в нашей стране проходит акция «Ночь музеев». В этом году она состоится в субботу, 16 числа. Огромное количество мероприятий подготовили музеи нашего города. Ну, например, музей Пермь приглашает на музыкальный концерт. Он начнется в 9 вечера. В Доме Мешкова «Ночь музеев» будет посвящена юбилею Николая Мешкова. Мероприятия пройдут с 6 вечера до 10:30 вечера. В это же время в 18 часов начнется программа в музее Пермского периода. И интересные события ждут посетителей завода Шпагина, собственно, на территории которого и располагается Пермская художественная галерея и детский музейный центр. В общем, друзья, запустили проект, в результате которого вот это промышленное некогда пространство должно превратиться в культурное, коим оно уже, мне кажется, сейчас и является. Вы слушаете «Радио Альфа». В продолжении этого часа Полина Гагарина и чуть позже «Вакуум».
1: Реклама. Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орсогрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АОТ и банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, там, где музыка прежде всего. 15.31 в Перми, с новостями коротко. Зарап Ахметов, спонсор выпуска ИП «Година Надежда Валентиновна», юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Приглашение президента России Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу посетить Москву остается в силе, как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Региональным властям рекомендовали установить дополнительные выплаты учителям за участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации, об этом сообщает ТАСС. В Пермском крае продажи новых машин в апреле выросли на 30% по сравнению с прошлым годом. Средний чек составил 2 миллиона 700 тысяч рублей. По данным Авито, наиболее популярным у жителей Прикамья был бренд Belgi. Спрос на эти машины вырос в 7 раз. Губернатор Самарской области заявил о планах сократить каждого шестого чиновника. Вячеслав Федорищев сообщил о намерении оптимизировать управленческий аппарат в связи со внутренним запросом на повышение эффективности. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 14 мая. В Перми будет облачно, осадков не ожидается. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 14, в четверг днем в Перми плюс 21-23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Альфа 104.1 FM. И слушайте нас онлайн. Ссылка на вещание на главной странице нашего сайта alfa.fm.ru. Далее, без перерыва, Серж Дюант и Хэдли, Ариэм и Моден Токен. Подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции радио Альфа.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина «Алтайская» 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
6: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
5: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
6: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
7: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
8: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
9: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
8: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
10: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
11: Телефон 236-64-77.
12: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
13: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 15 часов 59 минут. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Роспотребнадзор усиливает санитарный контроль на госгранице из-за ситуации с хантавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Для минимизации рисков уже задействована автоматизированная система «Периметр». Она оценивает угрозы завоза опасных инфекций и отслеживает пассажиров в пунктах пропуска. При этом в самом Роспотребнадзоре подчеркивает, что ситуация в России остается стабильной и контролируемой. Минтруд предложил ускорить выплату поощрений родителям, удостоенным высших госнаград. Деньги будут перечислять в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления. Как сообщает «Парламентская газета», сумма единовременных поощрений прежние – 1 миллион матерям-героиням, 500 тысяч за орден «Родительская слава» и 200 тысяч за медаль ордена. Кроме того, с этого года матери-героини начали получать широкий пакет соцгарантий, сопоставимый с льготами Героев России и Героев труда. С 1 января им положена ежемесячная денежная выплата. Сейчас это более 76 тысяч рублей. В Госдуме предложили расширить возможности для трудоустройства людей с инвалидностью. Об этом пишет портал News.ru. Сейчас крупные компании должны выделять для таких сотрудников квоты. Но обычно в них засчитывают только тех, кто живет в регионе, где находится офис или филиал работодателя. Депутаты предлагают изменить этот порядок. Квоту хотят включать и тех сотрудников с инвалидностью, которые компания нанимает на удаленную работу из других регионов. По замыслу авторов, это поможет людям найти работу там, где подходящих вакансий мало. А работодатели смогут закрывать квоты не только за счет местных соискателей, но и за счет специалистов из других субъектов. В Пермском крае объем банковских вкладов, по данным на 1 апреля, достиг 778 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем в прошлом году. В среднем на каждого жителя Прикамья приходится 313 тысяч. Большую часть денег прикамцы хранят в рублях, остальное в иностранной валюте. При этом объем рублевых вкладов за год увеличился на 18%. В региональном центробанке увеличение вкладов объяснили более привлекательными условиями и высокими процентными ставками по депозитам. Пик человеческих возможностей наступает не в молодости, а в возрасте от 55 до 60 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Австралии. Они проанализировали 16 параметров от когнитивных способностей до эмоционального интеллекта. Оказалось, что сочетание накопленных знаний, жизненного опыта и рассудительности выводит зрелых людей на первое место по общему уровню психического функционирования. Ведущий автор исследования пояснил, что молодость хороша по-своему, но именно зрелость дает более мощный и широкий выбор инструментов для решения сложных проблем и принятия ответственности. В завершении выпуска курсы валют: доллара 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 14 мая в четверг в Перми облачно, будет без осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» на следующей неделе в невероятном опросе 12+. После 9 утра разыгрываем билеты на спектакли театра «Балет Евгения Панфилова». На правах рекламы. 14 мая выигрываете билеты на премьеру «Жизель. Акт 3». Это история о любви, которая меняется, но не исчезает, о памяти, которая перестает быть болью и становится частью пути, и о втором шансе, который приходит тогда, когда человек готов стать другим. «Жизель. Акт 3. 29 мая в театре «Балет Евгения Панфилова» в 19:00. 12+.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» — это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 816. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
4: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
7: Ну вот и все. Уже весна. Весной... И банька быть должна.
8: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
9: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
10: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
11: Сектор газа. Агата Кристи. Парк Горького. Ария. Король и шут. Ночные снайперы. Смысловые галлюцинации. Жуки. Чечерина. Лепрехонцы. Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая. На РЕН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы. 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
4: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
6: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
7: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Москва уведомила США и другие страны об испытаниях российского ракетного комплекса «Сармат», сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Госдума рассмотрит законопроект, касающийся правил для иностранных специалистов России. Часть полномочий в этой сфере могут передать от Минтруда к МВД. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Перми откорректировали показатели проекта по строительству крематория на кладбище Северное в Перми. Сумма инвестиций увеличилась до 377 миллионов рублей. Построить объект планируется до 2029 года. В этом году приемная кампания в российские вузы начнется в единый день 20 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России. Речь идет о приеме заявлений и документов во все университеты на все уровни высшего образования. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО АБС «Ермак Печи 59», Новосильева 37. В четверг, 14 мая, в Перми облачно будет, осадков не обещают. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 14, завтра днем 21-23 градуса. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
3: Я не сажала.
2: Время-то идет.
3: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
4: Питомник «Цветочные культуры Прикамья». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
5: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
4: «Цветочные культуры Прикамья». 2 Сорокинская, 65/1.
5: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
6: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
7: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.рефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд». Пермь. Улица Революции, 60/1. ТЦ «7 Пятниц». Третий этаж.
9: В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
10: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
11: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
10: В «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
12: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
10: В «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
11: Погнали!
10: perm.menslookstore.ru.
13: Золотая коллекция. Радио Альфа.
14: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
15: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 5 вечера в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести ежемесячное пособие для неработающих родителей, которые воспитывают двух и более детей. Как пишет газета.ру, выплаты планируют назначать с рождения второго ребенка и до достижения детьми 7 лет. Предполагается, что размер пособия будет не ниже МРОТ, сейчас это чуть более 27 тысяч рублей. Автор инициативы считает, что такая мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и поддержать рождаемость. Если закон примут, он может вступить в силу с начала следующего года. Банк России поддержал идею увеличить максимальную сумму одного перевода через систему быстрых платежей для бизнеса до 30 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. Сейчас лимит по таким операциям составляет 1 миллион, поэтому более крупные суммы компаниям приходится делить на несколько переводов. Центробанки заявили, что готовы пойти навстречу рынку, однако для этого изменения нужно будет внести и в правила платежной системы Банка России, и в настройки самих банков. Запустить такой механизм рассчитывают в следующем году, при этом уже с 1 июля банки также будут обязаны передавать ИНН клиентов при переводах через СБП. Это необходимо для борьбы с дропперами. За январь-март этого года в бюджет России поступило свыше 52 миллиардов рублей от налога на богатых, сообщает «Известия» со ссылкой на данные ФНС. Это на треть больше, чем годом ранее. Это объясняется ростом зарплат, обилением доходов и поступлением по банковским вкладам на фоне высокой ключевой ставки. Свыше половины суммы принесли сборы с граждан в Москве. 28 миллиардов – это связано с масштабом налоговой базы. В столице сосредоточены штаб-квартиры крупных компаний, банков, IT-бизнеса, а также организаций и сфер финансов и консалтинга. 16 мая в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев» будет официально дан старт трехлетнему проекту «Завод шпаги на новое измерение». Он призван объединить усилия ведущих учреждений культуры Пермского края, краеведческого музея, художественной галереи, театра оперы и балета, а также фонда поддержки культурных инициатив имени Дягилева. Их совместная задача – преобразовать бывшую промышленную зону в современный культурный центр. Килограмм клубники в середине мая в российских торговых сетях стоит от 800 рублей. Это на 28% дешевле, чем в апреле. Об этом рассказал председатель ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Снижение цен он связал с поступлением первого отечественного урожая. Доля российской ягоды на прилавках уже составляет около 40% и продолжит расти. К лету клубника из Краснодарского края, Крыма и других регионов займет основную часть полки. Спрос на ягоды в стране устойчиво растет благодаря тренду на здоровые опыты. Образ жизни. В завершении выпуска курсы валют: доллара 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 14 мая в четверг в Перми облачно будет, без осадков, ветер южный до 5 метров в секунду, температура воздуха сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо «Центра металлокровли».
3: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: Возьми меня с собой.
1: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
2: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
1: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
3: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
4: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
7: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина, 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, 1000 цветов.
8: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
9: 6+.

0: своих друзей.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: На радио Альфа дорожная сводка. Движение в Перми плотное. Сейчас, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Самые серьезные заторы на Куйбышева от Ладыгина до Чкалова, от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на Екатерининской от Попова до Борчининова, на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева, на

0: Реклама.
1: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
2: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Начните получать пенсию в банке Хлынов и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке Хлынов.
4: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
5: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
6: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка-зрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
8: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
9: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
10: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми половина шестого. На Радио Альфа новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин в ближайшее время проведет совещание по экономическим вопросам, сообщает ТАСС. Об этом президент заявил во время встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Российские туристы теперь могут оплачивать покупки по QR-коду в некоторых странах Латинской Америки, пишет РБК. Эта функция заработала в Бразилии и Аргентине. К слову, транзакция проводится с российского банковского счета. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Перми достигла 175 тысяч рублей. За год показатель вырос на 11,5%. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на benmap.pro. В апреле индекс счастья граждан России составил 52 пункта. Падение месяц к месяцу 4 пункта, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. В четверг, 14 мая, в Перми будет облачно, без осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 14 градусов. Завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 16.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Тепловые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
2: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 320-595-800-105-079.
3: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд, все перетрут. Раз, скопал поле, гуляй смело. Два, без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три, работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок «Линстор» за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
4: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти. Но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект Авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной, 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. «Комплект Авто» на Промышленной, 22. Телефон 205-51-91.
5: ООО «Комплект Авто Пермь». ОГРН 116-595-807-09-92.
6: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
8: Снова пришло время для дорожной сводки на радио «Альфа». К этой минуте на 7 баллов загружено движение в Перми по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего пробки на Куйбышева, Новосибирской, до Чкалова, на Васильева, от Героев Хасана до Куйбышева, на Героев Хасана, от ЖБК-1 до Чкалова, на Екатерининской от Попова до Борчининова, на Соликамской от Становочного пункта Кислотное до переезда, на Ленина от Попова до Максима Горького, от Николая Островского до Куйбышева, а также на Бродовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана.
9: Радио «Альфа» 104.1 FM.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
7: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. Геометрия комфорта на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
8: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».
11: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
12: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Министр финансов Антон Силуанов опроверг данные о планах повысить налоги и заморозить вклады в России. Об этом глава Минфина рассказал в интервью РИА Новости. Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются, указал Силуанов. Министр подчеркнул, что основные изменения в налоговой системе уже приняты. Сейчас экономике требуется создание условий для устойчивости финансов и роста доходов населения. Власти работают с расходной частью бюджета и готовят предложения, чтобы сделать его более сбалансированным. Соцфонд в конце мая начнет автоматический пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Речь идет о случае, когда среднедушевой доход превышал прожиточный минимум не более чем на 10%. Начиная с 22 мая пересмотр запустят в проактивном режиме, без лишних заявлений от родителей, передают РИА Новости. Ранее по поручению президента был принят закон, позволяющий сохранить выплату при небольшом превышении дохода. Если лимит превышен незначительно, семья сможет еще год получать 50% от регионального прожиточного минимума. Девятиклассники с 28 года начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По его словам, это будет уже третий обязательный экзамен для выпускников 9 классов. Музаев подчеркнул, что введение новой аттестации обязательно обсудят с учителями, учениками и экспертами. Ведомство планирует провести апробацию и широкое общественное обсуждение, прежде чем формат окончательно утвердят, передает РИА Новости. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов активнее информировать жителей о правилах поведения при угрозе беспилотников. Особое внимание будет уделено территориям, где расположены крупные промышленные объекты. Данный вопрос обсудили вчера на заседании оперштаба с руководителями территории региона. По словам главы региона, за последний месяц в Прикамье выросла интенсивность воздушных атак. Сейчас в крае усиливают систему многоуровневой защиты. Также планируется создать региональное подразделение «БАРС», которое будет заниматься подавлением БПЛА. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт для безалкогольных напитков. Об этом пишет газета «РУ». Документ вступит в силу в январе 2028 года. Он устанавливает четкие требования к составу. По новому ГОСТу доля этилового спирта в таких напитках не должна превышать 0,5% от объема. Также прописаны минимальные нормы по витаминам и минеральным веществам. Не менее 7,5% от среднесуточной нормы. Пищевых волокон должно быть от 0,5 граммов на порцию. Стандарт распространяется на морсы, напитки с соком, на растительные сырье, на ароматизаторах и на основе минеральной воды. В завершении выпуска курсы валют: доллара 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды на завтра, 14 мая, в четверг, в Перми. Облачно будет, без осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 14, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми 16 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Спонсор «Минуты драйва» на радио «Альфа» ООО «Грузавтоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более миллиона этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche. Стильный, понятный и относительно доступный. В современной поп-культуре белый Макан стал таким же символом красивой жизни, каким был черный бумер в нулевые. Но в Porsche сделали ставку на электричество. Рынок ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда? Пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения.

0: Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
1: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106, 594, 783, 57.
2: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИБ «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
6: Я не сажала.
5: Время-то идет.
6: Куплю все, что нужно в питомнике цветочные культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
7: Питомник цветочные культуры Прикамье. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
6: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
7: Цветочные культуры Прикамье. Вторая Сорокинская, 65/1.
6: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
8: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
9: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
10: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: На радио «Альфа» информация о дорожной обстановке в Перми. К этой минуте движение затруднено в городе. На 6 баллов загружено по данным Яндекс.Карт. На Куйбышево пробка больше, чем на 15 минут от Ладыгина до Чкалова. Еще на Куйбышево минут 10-12 потерять можно на участках от Екатерининской до Революции, от Механошина до Ленина, также от Анвара Гатаулина до Василия Васильева. На Екатерининской затор примерно на 15-17 минут от Куйбышева до Борчининова. Такая ситуация на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева, на Стахановской и Мира от моста через железную дорогу до Советской Армии.
0: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» на следующей неделе в невероятном опросе 12+. После 9 утра разыгрываем билеты на спектакли театра «Балет Евгения Панфилова». На правах рекламы. 14 мая выигрываете билеты на премьеру «Жизель. Акт 3». Это история о любви, которая меняется, но не исчезает, о памяти, которая перестает быть болью и становится частью пути, и о втором шансе, который приходит тогда, когда человек готов стать другим. «Жизель. Акт 3. 29 мая в театре «Балет Евгения Панфилова» в 19:00. 12+.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» — это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 816. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов, 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, а можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Слово «кисель» чисто славянское. Оно происходит от того же корня, что слова «кислый», «киснуть» и «квас». Сегодня кисель. Прообразы киселя существовали еще 9000 лет назад в Анатолии, на территории современной Турции, и в Месопотамии. Их делали из муки или зерна, которые оставались после выпечки хлеба. Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне есть овсяный суп «жур» на его основе. Такой суп делают с салом. В древнеславянских обрядах кисель считался поминальным и ритуальным блюдом. Например, зимой им закармливали морозы. Хозяин выносил кисель на порог и просил духа зимы, чтобы тот не бил озимые хлеба. Сладким кисель стал недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале появились только в конце 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого кисель был кислым на вкус. С точки зрения физики, кисель – это так называемая ненютоновская жидкость. Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело. А если медленно погрузить ложку – как жидкость. Из-за содержания антоцианов в ягодах, особенно в чернике и смородине, кисель может работать как химический индикатор. Если добавить в него лимонную кислоту, он станет ярко-красным, а если щепотку соды, посинеет или даже позеленеет. В СССР был кисель в брикетах, которые многие грызли. В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал карамельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка. Раньше кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось залить пласт киселя свежим молоком. Объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек с кисельными берегами. Есть шуточная лингвистическая теория, связывающая эту фразу с арабской фразой «Милку ракака сейн лин вабарига», что можно перевести как «богатство потекло потоком». На самом деле это просто созвучие, такой устойчивой фразы в арабском нет. И что на первом месте? В старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала. Седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Седьмая вода на киселе – это очень-очень слабое родство.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа. We were good.

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Лучший отдых дома – это Аксиома.
3: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
2: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
3: Свой детский сад, сквер и бульвар.
2: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491.
1: Застройщик ООО «СЗ Горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Тепловые насосы MDV работают до -35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-7500.
8: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
9: Идем.
10: Летим.
9: Едем.
10: Отдыхаем.
9: Путешествуем.
10: С туристической компанией «Кубань».
9: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
10: Звоним. 2-700-510.
9: Ждем на Ленина 10.
10: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
11: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
12: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
13: Мам, хочу в кино.
14: А пойдем. Купим в кафе «Чикен Кинокомбо» и сходим со скидкой в кинотеатр «Кристалл».
13: Ура! Идем в кино и «Чикен».
14: Акция действует только в кафе города Перми. Все подробности на сайте alenvik.ru.
15: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
16: На радио «Альфа» очередная дорожная сводка. Движение в Перми сейчас загружено на 7 баллов, по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего пробки на Камском мосту, улице Попова, от Борцов Революции до Пушкина, на Куйбышева от Механошина до Ленина и от Екатерининской до Революции. На Екатерининской тоже от Куйбышева до Борчининова, еще на Луначарского от Борчининова до Компроса, на Пушкина от Максима Горького до Попова.
17: Радио «Альфа», 104.1 FM.
18: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
16: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» – ООО «Секреты красоты».
19: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
4: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deo, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках миссии, порядке получения и продавцов, консультантов.
5: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
6: Соседи новую мебель привезли. Белорусскую. Говорят, выгодно взяли.
7: Так в Мебелево же ярмарка. Цены такие, что я сама не ожидала. А еще и бесплатная доставка за один день.
6: Ну все, собирайся. Едем.
7: Мебелево. Улица Энергетиков, 37.
6: Угощения и призы каждому посетителю.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерство обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
3: Телефон рекламной службы 259-1700.
4: Радио Альфа.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 вечера. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. В онкологических больницах может появиться отдельный кабинет медицинского психолога. Это следует из проекта Минздрава, сообщает РИА Новости. Согласно документу, психолог войдет в штат медучреждения наравне с онкологом, радиотерапевтом и эндокринологом. Пациентов планируют направлять на консультирование по вопросам, связанным с заболеванием и стрессовой ситуацией. В Думе назвали максимальный размер оплаты больничного в день. В этом году он составит около 7 тысяч рублей. Как пишет РИА Новости, размер суммы больничного формируется по-разному. Его окончательная величина зависит от стажа работы. Депутаты также советуют россиянам вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть. По словам парламентариев, нужно заниматься профилактикой, спать не меньше 8 часов, употреблять меньше алкоголя, не курить и добавить физкультуру. В России за два года утроилось количество чатов и сообществ, предлагающих нелегальные услуги такси, сообщает «Известия». Число превысило 11 тысяч, а количество пользователей составляет 22,5 миллиона человек. По словам экспертов, пассажиры пользуются таким способом поиска машины из-за увеличивающихся цен на такси, а водители переходят в чаты из-за зарегулированности сферы и высоких издержек в случае легальной работы. Главный архитектор Прикамья Елена Ермолина опубликовала в соцсетях фотографии дизайн проекта сада Миндовского в Перми. По проекту в саду появится центральная аллея, ивент-зона и пространство для отдыха, обновленные детские спортивные площадки и новые варианты озеленения территории. Напомню, что ремонтные работы в саду начались с 1 мая. Рабочие демонтируют скамейки, урны, элементы благоустройства и разбирают тротуары. Аттракционы временно перевезут в парк Балатова. Работы будут вестись до 30 сентября. Стоимость составила 255,5 миллионов рублей. Пик человеческих возможностей наступает не в молодости, а в возрасте от 55 до 60 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Австралии. Они проанализировали 16 параметров от когнитивных способностей до эмоционального интеллекта. Оказалось, что сочетание накопленных знаний, жизненного опыта и рассудительности выводит зрелых людей на первое место по общему уровню психического функционирования. Ведущий автор исследования пояснил, что молодость хороша по-своему, но именно зрелость дает более мощный и широкий выбор инструментов для решения сложных проблем и принятия ответственности. В завершении выпуска курсы валют: доллара 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 14 мая в четверг в Перми облачно, будет без осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
6: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка-дефис-зрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
9: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: О, Кама Тревел. Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
11: На радио Альфа информация о движении в Перми. Она сейчас загружена по данным Яндекс.Карт на 4 балла из 10. Сильнее всего на Куйбышево от Екатерининской до Революции, от Луначарского до Ленина, на Екатерининской от Попова до Борчининова, на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира и от моста через железную дорогу до Карпинского, еще на Попова от Монастырской до Пушкина, на Вильямса, Писарева и Карбышева от Гайвинской до Логовой.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.

0: своих друзей.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: «Мэнс Лук» на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: perm.menslookstore.ru.
6: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
7: В «Драгоценной орхидее» ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. «Драгоценная орхидея». Успейте купить до окончания ликвидации.
8: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: Расскажу коротко, как обстоят дела на пермских дорогах. К этой минуте, по данным Яндекс.Карт, загружено движение на 4 балла из 10. Длиннее всего пробки на Екатерининской от Попова до Борчининова, на Стахановское шоссе Космонавтов до улицы Мира, на Куйбышева от Екатерининской до Революции, от Луначарского до Ленина.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106, 594, 783-57.
6: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
7: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
9: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио Альфа.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Альфа.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 часов вечера. С новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости. По мнению американского лидера, завершение боевых действий уже очень близко, и он намерен сделать для этого все возможное. Трамп выразил уверенность, что в итоге удастся прийти к соглашению между Москвой и Киевом. Ранее Владимир Путин, говоря о возможной встрече с Владимиром Зеленским, заявил, что организовывать ее имеет смысл лишь как финальную точку, а не для переговоров. При этом российский президент отметил, что дело идет к завершению конфликта. Для российских школ могут разработать единый федеральный стандарт питания. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там отметили, что сейчас регионы организуют обеды по-своему, и качество поддержки разное. Новый стандарт должен формировать у детей культуру здорового образа жизни. Общественники предлагают строить санитарные нормы по принципу светофора, разделить требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендательные. При этом важно сохранить гибкость, чтобы учитывать национальные кулинарные традиции. И еще одна идея – раз в неделю включать в меню блюда кухни разных народов России. Особый акцент предлагается сделать на питании детей из многодетных семей, передает РИА Новости. В Пермском крае объем банковских вкладов, по данным на 1 апреля, достиг 778 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем в прошлом году. В среднем на каждого жителя Прикамья приходится 313 тысяч. Большую часть денег Прикам сохранят в рублях, остальное в иностранной валюте. При этом объем рублевых вкладов за год увеличился на 18%. В региональном Центробанке увеличение вкладов объяснили более привлекательными условиями и высокими процентными ставками по депозитам. Каждый второй россиянин признался, что регулярно перерабатывает. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на результаты опроса. Почти у половины участников переработки случаются чаще раза в неделю, а 14% задерживаются на работе каждый день. Чаще всего люди делают это ради дополнительного заработка. Еще четверть признались, что перерабатывают по требованию начальства. При этом многие стали чаще жаловаться на усталость, тревогу во время отдыха и привычку проверять рабочие задачи даже в свободное время. Участие опрошенных из-за работы. Работы появляются проблемы со здоровьем, выгорание и конфликты в семье. После рабочего дня россияне чаще всего смотрят фильмы, общаются с близкими или просто спят. В завершении выпуска курсы валют: доллара 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 14 мая в четверг в Перми будет облачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Плюс 14 ночью, завтра днем в Перми. Плюс 21-23 градуса.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа, спонсор «Минуты драйва» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более миллиона этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche.

0: «Автоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио «Альфа».
2: Реклама.
3: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. О, стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
4: Стоит недорого, блестит, переливается.
3: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
5: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 816.
6: Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огрин 106-594-783-57.
3: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
4: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
3: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, будьте внимательнее во всем. День требует повышенной осторожности и серьезного отношения к рискам. Тельцы, если есть необходимость сделать что-то тихое и незаметно, этот день настал. Вы сможете провернуть любое дельце. Близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов. Раки, не стоит рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. Вначале цели могут вообще показаться недостижимыми. Львы, хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с заплатками там и тут больше не получится. Девы, не стоит повышать нагрузки. Ваша приоритетная задача – сохранение здоровья и максимальной работоспособности. Весы, в вашей жизни может открыться новая страница. Желательно подходить к этому трезво и не вестись на восторг новичка. Скорпионы, придется действовать в соответствии с планом. Если не вашим, то ваших близких. Принять независимое решение не получится. Стрельцы, у вас будет шанс осуществить давнее желание. Пусть оно немного опоздало, но все же есть смысл это сделать. Козероги, в решении насущных проблем помогут ближайшие друзья или родственники. Придется считаться чужими правилами игры. Водолеи, не стоит слепо доверять новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу. Рыбы, не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
2: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на радио «Альфа».
1: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
2: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 14 мая в четверг в Перми будет облачно, осадков не ожидается. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, завтра днем в Перми плюс 21-23.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 14 мая в четверг в Перми будет облачно, осадков не ожидается. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, завтра днем в Перми плюс 21-23.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, будьте внимательны во всем. День требует повышенной осторожности и серьезного отношения к рискам. Тельцы, если есть необходимость сделать что-то тихо и незаметно, этот день настал. Вы сможете провернуть любое дельце. Близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов. Раки, не стоит рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. Вначале цели могут вообще показаться недостижимыми. Львы, хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с заплатками там и тут больше не получится. Девы, не стоит повышать нагрузки. Ваша приоритетная задача – сохранение здоровья и максимальной работоспособности. Весы, в вашей жизни может открыться новая страница. Желательно подходить к этому трезво и не вестись на восторг новичка. Скорпионы, придется действовать в соответствии с планом. Если не вашим, то ваших близких. Принять независимое решение не получится. Стрельцы, у вас будет шанс осуществить давнее желание. Пусть оно немного опоздало, но все же есть смысл это сделать. Козероги, в решении насущных проблем помогут ближайшие друзья или родственники. Придется считаться чужими правилами игры. Водолеи, не стоит слепо доверять новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу. Рыбы, не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
0: Радио Альфа.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 14 мая в четверг в Перми будет облачно, осадков не ожидается. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, завтра днем в Перми плюс 21-23.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали радио Альфа
1: 104.1 FM.

Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.